0: Возьма бы не попадала в этот мазок шпалой, петлёю гарный ветер замахал, а я глядел нарядно, как и в галстуке, и вдруг подумал, стой, схватите, она совсем уехала, над лесом рвутся силуэты, меня в колодезь к швабрам, барахтаться в холодной одиночке, где сырость с ночью спят в обнимку. Ты на кавказец профуфрил в экспрессе. Вот знакомая мой фру-фру, а есть хрюкаю, мокрицая, где костоломный осьмизуб мастыш прощелкнет. Мчался уездный гвоздь в селезенку, и все же живу. Уже третью потедневку, в слякоти в спуже, ничего привыкаю. Хожу на службу и даже ежедневно, что я не могу не произношу, живым решением, стиснув виски, стараюсь выполнить предъездные обещания. Да, спокойно, а не миленькая. Замстали в него рекламенты, доктор, заметьте, что сами сделанные аборты. Меня зажало в люк, я ковыряюсь без памяти, стучу о камеру.
1: А раньше, чем пройти,
0: покрепан,
1: жареный кунак, дремовший кормится, огромные соленые кунаки для
2: горишка.
1: Для правоверных немцев всегда есть «Дерегивен говорит плюс мак, майпальюс на плюс». А вам пожирается размашная свинью и навсегда блюдо с кровью. Убайте все, могуще наступайте на мечи, а вещу, глотайте улицы, и где утром, до сорона отвага.

0: Рэя поборет. Тянет тлен. Молитесь, молитесь, умнее. Чебрец. Трава, дух, слюна. Сын тлена. Гасли куча. Разноплотно. Не победил. Уже вина у меня. Пошла хвала.
1: Thank you.

0: Слушай, я должен, во-первых, не воровать, то есть зарплата должна быть такая, чтобы достойно кормить семью, вот, и коррупционная безопасность должна быть служба. Во-вторых, государство должно получать с рынка квалифицированную рабочую силу для выполнения своих обязанностей. То, что тоже предполагает некая практика. Значит, с моей точки зрения, уровень конкурентоспособности в регионах государственных служащих и без повышения, без нынешнего повышения, был уже... Одновременно, по-видимому, из Усты произойдет переход на отраслевые системы отраслевого труда бюджетников. То есть будет введена отдельная отраслевая сетка в образовании, в здравоохранении, в культуре. При этом по проведению сетки, вероятно, выиграют, скажем, более высокопоставленные бюджетники. То есть в вузах это профессора, например.
1: Let's go.

блокированные послуги, если точно перенестись на окна, виднеются ящерицы-топтуны, бескусная смесь, простого разливавшаяся в суе.